0: εσύ, κόσκε, σάτανα, γου.
1: Ходи сатан, ходи сатан, ходь пред сатан, ходь до пекла, там где си Бог.